0: Ребят, мы закрываемся, на выход кому сказала?
1: Хорошо.
0: Быстро!
1: Уходим.
2: Ну,
1: 准备好了吗？准备好了。扎破枷锁，做好自己。我今天晚上不回小包厢了。你敢做一些更疯狂的事吗？什么事情？你敢不敢？我敢。那你来。
2: 好了，说。

Виктор, сука ты такая, что же ты наделал? Я же тебя так любила, а ты? Ну ничего, ты за это еще поплачешься.

0: прости, прости. Послушай же меня, пожалуйста. Выслушай меня.
1: Да не хочу никакого дурного медведя. Не хочу ой, ничего. Ну зачем ты пришел? Зачем ты пришел? Я тебя не обидеть.
0: Поверь мне, я тебя не предавал. Это твой отец тебя обманывал. Он так сделал, чтобы мы расстались. Так кому ты больше веришь? Если веришь, поцелуй.

тобою живем, поравняемся друг с другом, киванем. Как дела? Разговорчик начнем, а все путем. Так и живем. А трехлитровую банку соку весной уберем вдвоем с любимой женой. И к соседям вечерочком зайдем, и еще одну мы там уберем.

0: Я посмотрел, мы не успеваем, поэтому я повез вас короткой дорогой. Надо переехать через замерзшую реку, но противоскольжение давно уже испорчено, сломалось. Поэтому вам придется перейти.
1: 过了这条冰河就是火车站，但是它的防滑链坏了，所以我们只能自己过冰河了。Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания.